0: do?
1: Gay website?
2: И вот это стоит почти $300. Спасибо, Господи. On the track.

0: artist.
1: На рассвете заглянул соседний там смуглянка.
0: Dungeon Master.
1: Собирает.
0: Fucking cunt.
2: Rat happy.
0: So horny.

0: monster.
1: Coming.
0: Buster. Tesla.
2: Hot load.
0: Boy. Мне прятаться.
1: Anal.
0: Monster.
1: Swallow.
0: Как соска.
1: Semen.
0: Из воска.
2: Slay.

0: принципе, я был
1: гей.
0: Я имел трех и тройной
1: fucking cunt.
0: Был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macab.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting
2: boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
1: Три. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
0: Май бой.
1: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door boy.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.
1: Гораздо лучше с любой стороны.

0: know.
1: Намного глубже, чем просто
0: this thing.
1: Что вокруг меня, неужели я это не
0: bondage.
1: Это просто
2: spanking.
0: Anal
1: sex. Мировоззрение. Быть против
0: master.
1: Не значит быть против
0: dungeon.
1: Я люблю
0: oh. Dungeon.
1: За запах черных
3: семен.
1: Не дам нажиться на мои я в золотистых
3: bad cock.
0: Come, man.
1: Со мной рядом мой сушок. Когда мне было только
0: 3
1: месяцев, я хотел
0: this thing.
1: Когда исполнилось
0: six.
1: Тема

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy!
2: Друг, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
1: Backhacks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

0: Рейно.
1: Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живой.

0: космосе есть существа, которые чем больше, а знать что-то, значит...
1: Do you like what you see?
2: У меня много... Ведь у меня много... Finger. Но после... Ой.

0: Ням. Схавал врагов по такси.
1: Именно.
0: Вкусно. Видишь меня, пишешь.
1: Bad cock.
0: Брюлики в шепе, как.
2: Banking.
0: Да я орел, а ты.
1: Suck dick.
0: Да я король, а ты.
1: Suck shit.
3: Я задонатил на цепь. Bang. Выгляжу будто.
1: Full master.
3: Yo. Я на.
1: Yes.
3: Я на трэпе.
4: Что такое трэп?
1: Anal. Anal. Finger.
0: В шортах помятая пачка.
1: 300
0: бакс. Мой сердер топик, как точка.
3: Мой
1: dungeon.
3: Пиздатые точки.
0: Жесть.
5: Я закоптил эту.
1: Ass.
0: Easy.
5: Я люблю шарик.
1: Blaze.
5: У меня есть люди в.
1: Next door.
5: Мы как дрищины.
1: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по.
1: Гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
1: 5-8.
3: Скачивайте.
1: Вебсайт.
3: И играйте в моем.
1: Dungeon.
3: Самые крутые.
1: Blaze.
3: Самые быстрые.
1: Finger.
3: Самые эксклюзивные.
1: Latex Club.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
5: У меня много.
1: Testing.
5: Ведь у меня много.
1: Finger.
5: На фасте.

0: año.
1: Gay website.
2: Billy.
3: Смотри, какая.
1: Gay party.
3: Наверное, там много.
4: Слышь.
5: Бежим. Ха-ха.
3: Я знаю.
5: А у меня есть.
1: 300 bucks. Fisting. Да. Bondage.
5: Semen.
1: Latex gloves.
5: Давайте готовить.
1: Oh my cum. Swallow my cum.
3: Как вкусно. А можно еще?
5: Нет, маленькая.

0: Master.
1: Семен. Солнечный свет в луже купается.
2: Семен.
0: Fisting my ass.
1: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
1: Ночь полнолуние.
0: Fisting.
1: Ночью особенно верю.
0: Gay sex.

0: swallow cup.
1: Леди, я мясо Дэйли, попробуй, я не в
0: нордес.
1: Любая мною бэнкинг, а как же ты?
0: Master.
2: С тобой чуть-чуть не уй. Я тоже
0: suck some dick.
3: Bondage.
2: А ты
3: gay.
2: Ой, зацепил.
0: Dungeon Master.
2: Ты очень даже
0: horny.

0: Dungeon Master.
1: Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается?
0: Dungeon Master.
2: Horny.
3: Do anal.
0: Dungeon Master.
3: Horny. Do anal.
0: Do anal.

0: Thanking Flash.
1: Кто меня поймет?
0: Именно как
1: пьет. Я не
2: coming all over.
1: Твое тело, твои движения в панбич белом.
2: You're in my house.
1: Я не отпущу, иди сюда.

0: словно
1: бойня шторм.
0: И жалишь фокин дик. Меня ты фокин
2: асфальт.
0: Твои
2: семена
0: как?

0: глубоким.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общеукрепляющее.
2: Семен.
0: Отрезвляющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общеукрепляющее.
2: Семен.
0: Ободряющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире,
1: stick your finger,
0: three, четыре,
1: fisting, master,
0: правильно движения, прочь,
1: gay party up,
0: извне, привыкайте к
3: pants,
1: stick,
0: глубокий до изне, мажения, прочь,
1: gay party up,
0: извне, привыкайте к
3: pants,
1: stick,
0: глубокий до изне, мажения. Очень вырос в целом мире.
4: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир. И если
1: master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
3: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь.

0: крыше даже.
1: Dungeon Master. Van.
2: Celebrate.
0: Среди бегущих.
2: Coming.
0: Нет, и отстающих.
2: Suck.
0: На месте общепримиряющий.
2: Celebrate.
0: Среди бегущих.
2: Coming.
0: Нет, и отстающих.

0: spanking.
1: Dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
3: Do you like what you see?
4: Не просто быть собой, когда шагает
3: бой.
4: Только
3: master.
4: Птицы бьется.
3: Fucking coming.
4: И смеется. Well, ему не удается.
3: This thing is $300. Dungeon Master.

0: уже все-таки
1: да,
0: не стесняясь дырки.
1: Да,
0: хочу днями глядеть на капризное
1: солнце,
0: на небесную синь.
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад.
1: Fucking coming.

0: отсыпать семена. Гад,
1: всегда он рад, всего за час.
0: Stick finger ass.

0: дни и ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала наша
1: bondage
0: ночей. Дни и ночи.
2: Fisting,
3: anal, master,
2: fan,
3: and
0: sex.
4: As we can.

0: я не
1: курю,
0: я курю, скачу, трачу, я горячий, ходи со мной, а ты кто я? Вчера летал, спасал, ездил я на магазин, мой знакомый. Я горячий, ходи со мной, а ты кто я? Меня два. День и ночь. Я короче, я горячий. Да, да, да. Не буду я. Знай, нынче целый свет. Как stick finger in my ass. Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на а не кто я? Я горячий, ходи со мной на а не кто я? Я горячий, выходи со мной на а не то я?
1: Without further interruption.
0: Я горячий, ходи со мной на а не кто я? Я горячий.
1: I'm right happy to.

0: без тейпа.
1: Ничего не понимаю, почему же...
2: I'm so horny.
1: Каждый раз, когда ты...
2: Fucking coming in my ass.
0: Wild. Move it up.
1: Не будем, но пока мы не забудем, как ты мне пообещал, что будешь...
2: Boy next door.
1: А мы не знаем сами...
2: Sex.
1: Будет между нами, и ты...
2: So horny.

0: Сегодня буду много. Удалю все твои
1: гей-вебсайты
0: в моем телефоне. Меня найдут, когда придут
1: boy next door.
0: И первым с утра накормит ладони твои.
1: Stick your finger in my ass.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо. Yeah. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spank.

0: момент. Do anal.
1: Я боюсь себе заружным сном. Я молча поклянусь.
2: Oui, oui.

0: fingers anal. That turns me on.
1: Ты соленой кормят
2: семен
1: набель закрытый. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.
1: Здесь

0: если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Fucking gay.
3: Fucking gay.
4: Fisting. Suck dick.
5: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: опытный пират будет
1: спанкинг.
0: Ним не рад,
2: потому что
3: сок
2: пират.
0: Потому что сок пират.
4: Потому что
3: сок
4: пират.
5: Потому что
3: сок
5: пират.

0: existing.
1: Хорош постоянством, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: suction.
3: Spanking.
1: Не рад.
3: Spanking.
1: Не рад.
0: Fisting.
4: Основа успеха – стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: spanking.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
6: Потому что пират.
5: Потому что пират.
7: Потому что пират.
8: Пират.

0: будет только одно знамя развиваться. Знамя fisting, знамя
1: spanking,
0: знамя
2: suction.
0: И это знамя, на нем будет написано
2: гачи-мучи
0: общество.

0: потом я
1: do anal.
0: И это
2: the semen.
0: Въебалуй.
3: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
3: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Или молодым.
3: Maggots.
0: Молодым.
3: Maggots.
0: Я люблю
2: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
2: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
4: Got you.

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Деккер.
2: Деккер.
0: Я хочу...
4: Семена.
2: А я хочу... Деккер. Желтый.
5: Деккер.
2: Деккер.

0: взгляду.
1: Данжен Блуи.
0: Дача Тяду.
1: Эйно.
2: Симен.
0: Все мои братки в
1: гей-парни.
0: Об этом в курсе.
1: Сидят. Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупаю. Я обретаю.
2: Симен.
0: Я. Моя жизнь.
3: Лопопя.

0: Love. Рожусь под милый телефон.
1: Ass под милый.
0: Емусь под милый. Сосусь под милый. Если нет, значит нет.
2: Семен.
0: Все мои братки в гей-порни. Об этом в курсе.
2: Сидят.
0: Боюсь. Иду. Покупает.
2: Лейтес.

Рожусь под милый, да и бог. Я смотрю, емусь под милый, сосусь под милый. Если нет, значит нет. Семи все мои братки в скейтборде. Об этом вкус сидят.

0: Радио.
1: Я знаю, что в моем так много
2: Dicks.
1: Точно так же, как и в вашем
3: Dungeon Master.
1: Заставляют нас строить этажи, чтоб казаться Но за стенами все так же
2: Slaves.
1: Просят
2: Some dick.
1: Отчаяние в глазах
2: Chains.
1: Скрипят, мы выдумаем, что
2: Okay.
1: не я
2: Boy next door.
1: Не ты, но

0: знаю, что в моем
1: Dungeon.
0: Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Gay.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Bosses.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Kiwi.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.

0: Touch me there. Anal.
1: Зеленая.
2: The semen.
1: Напоенная.
3: А я...
0: Website.
3: Чудесный.
0: Fisting.
3: Полезный.
1: Под южным.
0: Suction.
1: Вырос я.
0: Dungeon Master.
1: Вот кто я.
4: Ну-ка, встаньте в ряд.

0: The semen.
1: Окутал. В эти времена они перестали любить.
2: This thing.
1: Да благословит их.
2: Van.
1: И прольет на них.
2: Come.
1: Да спустится к ним.
2: For master.
1: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.

0: bondage.
1: Она парень тоже.
0: Fucking cunt.
1: Развелись козлы, как мухоморы.
0: This being anal.
1: С раннего утра. Портит
0: ass.
1: До самого отбоя. Безбилетный весь в
2: семен.
0: Fucking slave.
1: Поезд тронул.
0: Real man.
1: Махнул.
0: Suck dick.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты. Полмастер. Все, давай, успокаивайся.
1: Как?
0: Расправила и вперед.
2: Если ты хотел.

0: penetration, anal,
1: настоящий
0: секс,
1: really? Берет,
0: Master.
1: Когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал,
0: gay party.
1: Чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys.
1: Едем нагибать систему.

0: This thing ain't no fucking deep.
1: Если мою
0: бомбу
1: дарю вам позитив, я всегда
0: amazing.
1: Оскорбительно красив, когда шепчу на ушко.
0: Do you like what you see?

0: Одно ли
1: bad cock.
0: Ты отмени
1: gay sex.
0: Виноват деф.
2: Обвини
1: my ass.
0: Дядя только
2: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Одно ли контракты.
1: Loop it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Бамус трясет, и это потрясающе. Бамус трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играю.

0: Мертвая змея не
1: suck dick.
2: You do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый кейк не идет играть.
2: Where's my dick?
0: Только мертвый кейк не идет играть.
2: Where's my dick?

0: руки сложив на
1: шкаф.
0: Третий день и
1: Гейб
0: лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: Гейб
0: танцевать не идет.

0: Хочу как большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я Мишка.

0: Finger.
1: Плюс
0: Fondles.
1: Вот это
0: Gay
1: Sex. Я
0: пивоксер.
1: Нахуярюсь и буду
0: Loop it up.
1: Я
0: Dungeon Master.
1: Мне похуй, не буду
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут
0: Slay.
1: Охуевать.

0: Spanking.
1: Теперь нам вместе скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любил свои банкноты.
4: Любит да.
3: Мы больше не
4: do anal.

0: Наша спанкинг.
1: Что с девушкой я?
2: I'm sorry.
1: Навсегда.
3: You fisting in my ass. Fingers.
1: I
4: kick your ass.
1: Огонь, а может быть...
3: Ain't no.
1: А может...
0: Ass we can.
3: Master.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Скажи, зачем я?
3: Swallow cock.
2: Зачем не мне? Плывут ко мне и.
3: You ain't no. I'm coming.
2: Зачем?
3: Some dick.
2: Коснулась.
0: Ass.
2: Зачем я?
3: Come.

0: пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: пану.
0: Когда протянул, все мои делают.

0: эту дико табу не б.у. Я молодая Риви, со мной
1: Hello, brothers.
0: Надуваю губ, мне не нужен филлер. Тверкую на нем
1: энду. You ain't no ass, Billy.
0: Не наколдовала Фиби, но...

0: давно
1: Залпова,
0: Хер,
1: Летит,
0: Петух,
1: Еблан,
0: Давалка,
1: Мутила,
0: Пидор, Пизда.

0: Россию, сука, блядь.
1: Это Sunboy Fest. Sunboy Fest 2018.
2: Boy, door, the leather club's cheap walks down.
3: Песня для...
4: Dungeon Masters.
3: Прорыв Sunboy.

0: Никит, скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: ладно покажет. С днем Семена поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500.
1: Слышь?
0: Ах, я играю.
2: Сестинг. Эй, но.

0: на радио.
1: Поможет всем. Люсьен. Люсьен. Подними палец. С колен. Люсьен.

0: Знаешь, ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали.
1: This thing is 300 bucks.
0: Ну да, не надо мне сюда.
2: California.
0: Вот, да, я умирал по сотни раз, но каждый раз...
1: Coming!
0: Волосах выбять в твоих нервах.
3: The semen.
0: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда.
1: Stick your finger in my ass.
0: Последний медленный...
1: Anal.
0: Последний выпитый...
3: The semen.
0: Новость с тобой.
2: Слышь!
0: Натикать.
1: Boy next door.

0: что
1: coming
0: молодым, а все, что было после, просто
2: spanking.
1: Suction.
0: Дым. Я не запомнил твоих.

0: año.
1: Gay website.
2: Oh yeah.
3: Oh yeah.
4: Oh yeah.
5: Игрушка.
6: Твои руки.
7: Finger.
6: Не спутать.
8: Sad cock.
6: Было лучше в моих мечтах.
7: Swallow.
6: Скучно.

0: Brazil.
1: Gay website. My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Boy, their deep, boy, dark boy, fantasies. Boy. There's going to be a movie star. Boy. With modeling and acting.
2: Не нужны рачи только, чтобы
1: Стокхольм,
2: Солкан рубили наши басы плотно.
1: Horny.
2: Басы
1: любить,
2: любить,
1: любить,
2: любить,
1: любить,
2: любить,

0: Kicking ass. That turns me on.
1: Мы тебя научим шевелить. Не работать правильно.

0: moje odjela, nabit od svađe.
1: Fucking ass.
2: Oh, dungeon.
0: Garaši.
2: Dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь...
1: Gay website.
0: Здесь горы.

0: Растерев зад мое тело, набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
1: boy,
0: в надежде как сберечь
1: ассет,
0: а
1: man,
0: с криком
1: gay party up here,
0: дают понять, что здесь
1: master,
0: и мы
1: комбат
0: виску, а ну,
1: swallow,
0: салага, открой
1: my ass,
0: ну что ты так дрожишь, скорее,
1: fisting,
0: вперед в атаку. Побойся,
2: delete.

0: много
1: терпел
0: и закрыл глаза, много
1: Spank.
0: Терпел, я умел через
1: Flash.
0: Улыбаться,
1: Boys.
0: Я хотел кричать.

0: My calm. Yeah. Stick finger. So deep.
1: Навсегда.
2: Навсегда.
1: Время как.
0: Bad cock.
1: Улетает вдаль. Только
0: с. Latex club.
1: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: Dark and deceit.
1: Только
0: любит да.
3: I don't like what you see.
1: Я устала.
0: Wait.
1: Я устал идти. Я устал искать.
0: Pull them on you,
1: я хотел.
0: Your

0: пижамной вечеринке. Послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек. Я нашла
1: latex glove that goes all the way up to my armpit.
0: Кто-то из предложил сыграть.
1: Dungeon master.
0: Давай, научу вас
1: fisting ass.
0: Maybe

0: На днях решил разгрестись
1: Anal.
0: На хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Semen.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: Spanky.
0: Но не будем, главное все
1: like
0: и я
1: Boy.

0: совсем
1: как
0: в больничке, корабль и забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все
2: Семен
0: заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
2: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал.

0: бодика.
1: Suck some cock.
0: Это double
1: K. Sex. Boys.
0: Пошла на...
2: Nico, Nico.
1: Nothing. Wild.
2: Ass.
0: Я хотел ее... Приглашал ее на...
1: Party.
3: Но она зачем табличку написала?
1: Fucking

0: myself.
1: Мой ментин на тренде, даже дома в ванной. Ей интересны
0: лишь
2: интересны мои.
3: Мы не морг, но мы две легенды. Стоп, но моргом я добавил себе так много в
0: шаг.
3: Время
0: Фута,
3: мне досталось.
0: Люб это.
2: Лавра ничего спонтанного. Я и ты.
0: Об
2: этих
0: дико. Fisting dick.
3: Это дабл
0: D. Hands, boys.
3: Пошла на
0: Celebrate.
3: Нахуй. Это
0: спорт.
3: Я хотел.

0: не унести на костях весь мир у твоих, но временно вернет назад.
1: Я попадаю, всякий раз выдумывал, пока у

0: Солнце.
1: Oh, yeah. Stick your finger.
0: В душе ближе теплый плюс.
1: Знай... Oh, master.
0: Я больше не вернусь.

0: Two Fat Cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Deep Dark Fantasy.

0: другой планеты.
1: Начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще я
2: слышал
0: образование. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
3: Тут или celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять. И каждый.

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: этом случае. Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика черт.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass.

0: in my ass. Finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ, а дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот эти же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
0: In my ass.

0: Fuck you.
1: Уже с утра, на завтра буду на выборах. Я должен быть предельно трезвый, чтобы...
2: Stick finger in my ass.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow.
0: Ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sounds.

stick your finger in it. Love, anal, master. Три щит, это вкусно, как для... Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Master. Do you like what you see? Game party? Как будто бы... Sex.

0: coming. My ass. Nada mano leta et
1: volle. Cock.
2: Yeah!
0: Suck dick.
1: Swallow cum.
0: Fisting.
2: Не нужно. Так только

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: Suck Dick.

0: girl.
1: Gay website?
2: Trans.
3: Hot toy, Mr. Strange.
2: Mr. Affleck, an ass.
3: Cushion.
2: You're wrong.
3: Strivale.
2: Movie star.
3: Сыны, что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
1: gay website?
3: Упавший со своим
4: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
5: семен.
4: Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим
6: Carrington.
4: Лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно так надо.

Сколько я золотого сюда грубый эскал, сюда слово, сюда грубый эскал, сюда слово, сколько я не сакак золотого писай в тишине или в хорне тумане накрывал мой эс.

0: svrši. Oh shit, oh shit, oh shit.
1: Swallow semen.
0: Pusko bišo pa spi. Откройте дверь. Подайте ручку.
1: Master.
0: Корабль на.
1: Майк, так.
0: Сегодняшний программ. Ау, вы как девай.
1: Boy next door.

0: На асфальте белом
1: семен.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семен.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
4: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Видно, их мама родила. Видно,
4: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают? Не идут.
4: My God.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
4: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
4: guitar empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет комментария. Ребятня и взрослые пропадают зря. И бомж пропадают зря. На проклятом острове комментария. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
7: Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

0: Stick finger in ass. Stick finger in ass.
1: Красивых пятках будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Billy Harrington.
4: Зуя.
5: И Steve Rambo.
2: Великолепная.
6: Gay party. И Дарфолд.
2: Суровый бой ведет.
7: Hot bondage gay.
2: Дружина. Поверим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
2: Настоящие мужчины.
0: Stick finger in ass.
2: Русские.
0: Stick finger.

0: Just think. Был бы не прочь. Послушай-ка, Белый. Ты должен мне помочь. Где сказал ты? Okay. О чем речь? Oh, наверное, тебя давным-давно уже ждет. Это то, что я сказал.
1: За это время
2: The slave.
1: Не покидала диван.
0: Залез ты.

0: убежала. Совсем дно. А печали мне ништяк. Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.
1: Так.

0: door. Fisting is.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the
1: shit. Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: как?
1: В Азии.
0: Майкал.
1: В унитазе.
0: Amazing.
1: Квас. А я среди...
0: Ass.
1: Я не хороший и не... Мне все похуй и
0: подсистинг.
1: И я злой. Злой подсистинг. Хаваю.
0: Семен. Свалов.
1: Что попало? Отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце. Как натерли...
0: Бандич.
1: На ебальце улыбос. Доставайте...
0: Too bad cops.
1: Доставайте... Халюкас. Не достанете пиздос.
0: Фистинг. Эйно. Спеша.
1: Налик или смерть от...
0: Кал.
1: Никого не жалко. Жизнь большая...
0: Данжин.
1: Похую мороз вообще, если руки...
0: In my ass.
1: Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получить? Так вас тупо...
2: Fuck you!
1: Вас сразу...
0: Coming!
1: На базу, а в вазе тут...
0: Bad cocks!
1: Затеснят...
0: Bad cock!
1: В вазе, менты в...
0: Dungeon! Amazing!
1: Квас, а я среди...
0: Ass!
1: Сныкаюсь у...
0: Really?
1: Душ, анальчик...
0: Fisting!
1: Мне лучше у... Там...
0: Boy! So horny!
1: Там поуже дырочки, у красивой...
0: Боечки,
1: а душевный шире... Плюс...
0: Pull up!
1: В квартире, поебусь, покушаю, покурю, понюхаю...
0: Yeah! Certainly come, alright, smells like...
1: А как рассвет, так...
3: Gang enough!
0: Yes!
1: Утёк в неизвестность, курировать...
0: Flames!
1: Патрон в стволе, да утюг...
0: In my ass!
1: Покрепче чаёчек, сыплю сахарочек, сахарочек тает...
0: Subject!
1: Не мешает, взгляну на Василия, пришёл час насилия...

0: Boy.
1: Кто это человек, что окружает тебя?
0: Next door.
1: Давай сядем у костра, соберемся в
0: dungeon.
1: Давай поговорим.
0: It's so fucking coming.
1: Хочу, чтобы как в книжке.
0: Сак.
1: Черные делишки.
0: Fucking slaves.
1: Мелкие воришки. Чувствовать
0: fat cock.
1: Продано, братишки. Что сейчас?
0: Boy.
1: Где мой?

0: Ultra Radio.
1: Gay website.
2: Let's go. My ass. Порождай. Fantasies. На фон горящих. Себя открыл мне ты. Нежный, яркий.
1: Fat cock.

0: медленно уплывают вдаль. С ними ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря. Закроет этот
1: ass.
0: К приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
0: Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole,
0: голубой
1: dark hole
0: бежит
1: to anal cock. Horny anal
0: набирает cum. Ну зачем же это кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: к fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: к fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.

0: Сложная ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще пиздец. Я просто едем ближе к
1: Dungeon.
0: Тоже пиздец учился, поэтому хуй знает.
1: And just lube it up and it's a long process.
2: Point of order. Anyone
3: with

0: Мэри.
1: Начинают.
2: Anal.
3: Sex.
1: Позабыто все на свете.
0: Semen.
3: My ass.
4: Данжи.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.
4: Данжи.
3: Anal.

0: Dungeon Master.
1: Не спалят. Куда несет нас, не знаю.
2: Bad cock.
3: Sex. Latex pants.
1: Светофоры, они ночью слепят.
3: Boy next door.
1: Time.

0: bad cock.
1: Full dungeon in my house.
2: Business Billy Harry.
0: Bad cock.
3: Bad semen.
0: Bad cock. Bad cock.
2: Проснусь, я хочу
0: suck cock.
2: Моя девочка.
0: Sex.
2: А завтра опять.
0: Billy.
2: Люблюсь, I will like it when
3: my ass.
4: Bad cock.

0: Знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как there. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим ты и плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
0: Решая лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Ain't no.
1: Ты отвезешь меня домой.
2: Семен.
1: Тихо растворится в шумерках моих.
3: Нахер.
1: Ты не мой.
0: Дик.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.

0: рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Прося.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Не я домой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Прося.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, а камон.

0: семен.
1: Падая с неба, это всегда так красиво, когда прямо на...
2: Anal. Dungeon Master.
1: Больно я возвращался с...
2: Gay Party.
1: Тогда меня осенило, что будет, если не...
2: Любит.
1: Что если...
2: Sisting.
1: Попробовать, ведь...
2: Sisting.
1: Заключается лишь в том, что ты можешь себе...
2: Stick your finger. Anal.
1: Который...
2: Loop it up.
1: Зачем тебе...
2: Gay sex.
1: Если каждый день ты можешь...
2: Do Sisting for $300.

0: suck some dick.
1: Мечтаю, лай, лай, лай, садись, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, если хочешь со мной, значит будь. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул,
0: boy next door.
1: Мне стукнуло 17, ты несешь какой-то,
0: shit.
1: Меня несет. Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают
0: fisting.
1: Боль.

0: big bad cock.
1: The spanking.
2: That's amazing.
3: Anal.
2: The semen
0: cock. Big bad cock.
4: Малые красавицы. Французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
2: That's amazing.
0: Как
3: поительный в России.
0: Big bad cock.
3: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
4: В закатном блеске пламенеет. Снова
2: фисты.
4: И только
2: бандич.
4: В голубых глазах
0: торта.
3: Как упоительны в России.
0: Big bad cock.
4: Пускай все сон. Пускай любовь.
2: Dark fancy.
4: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
2: The semen.
4: Свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
3: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: Then,
1: finger in my ass. Come.
2: А может быть,
1: do anal sex.
2: Все равно, бесконечно,
3: the spanking.
2: Согрей.

0: ответит мне, что
1: закреплено.
2: Yeah.
0: Пусть
2: do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных.

Один, ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним. Я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: Flash of the spanking.
1: На гладкой
2: ковре
1: спине мне хочется
2: Coming.
1: От боли или
2: Stick finger.
1: По сне. Где твои